услышать, как сердце не бьется, будто от тела все дышит. Прикосновение стоит дороже, так же, как слово или кусочек одежды. Капелька крови, капелька плоти, волос за волос. Ведь так, мистер доктор? Я ведь ваш опус, ваш драгоценный, золотой, цельный, чистый ребенок. Так что вы все, Господи, дьявол, вы берегитесь, я возвращаюсь. Я одеваюсь и снова талант применяю в мир плоти. Я оживаю, я закрываю глаза, и весь мир падает заново вместо себя. Я эгоистично мечтаю, что перед всеми Бог выбрал меня. Я думаю, этот мир выдуман в моей голове.